Сердце вырыто, очи молчат, и мы найдем синие дни. Треба еще зевырыть, небо слова разумы. И проходь колы.